Gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, gizzy, giz